0: України замість перемоги за три дні Путін раптом почав програвати. Перша за довгий час, навіть за російськими мапами, Україна повертає більше території, ніж втрачає.
1: На восточно-запорожском направлении продолжаются бои на западном берегу Гетчера. Там противник ранее активно контратаковал.
2: Вот так бывает на фронте, что сегодня мы успешно наступаем, завтра нас остановили и начали мы откатываться назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
0: Першою реакцією Кремля на такі реалії були спроби заборонити телеграм, щоб холопи Соловйова дивились, а не читали зраду про втрату навіть малої токмачки.
3: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. Вот потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо. Мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
0: Але от халепа! Попри всі старання Кремля, заборона телеграма не допомогла. Бо навіть по федеральних каналах вистачало ниття, і, зокрема, колишні переможці ротом теж заговорили про глухий кут і про провал.
4: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. Типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
5: Мне немножко страшно, потому
3: тебе
5: что...
3: Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
5: Реально пока на данный момент тупик.
0: Зважаючи на те, що з кожним днем зрада розросталася, як снігова куля, Путін просто не міг на це не реагувати. Тому все, що відбувається зараз, це лише внутрішньоросійський антикриз. Вата ж роками мріяла про удари по центрам ухвалення рішень. Ми...